Я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю, я думаю, что я не знаю